0: далеко.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Да, любить не поздно никогда. Поклонников фрика

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: 101,6 FM.
1: Пьеси но рейта.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: 101.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрис Салканс и новости на этот час. Кабинет министров предлагает создать в самоуправлениях пункты устойчивости для кризисных ситуаций. К ликвидации последствий бури привлечены беспилотники. В рамках программы реэмиграции «Импульс» самоуправление поддержало 2 бизнес-проекта. Началась регистрация на участие в мероприятии «Ночь ориентирования». Далее подробнее об этих новостях. В понедельник на заседании Кабинета министров по управлению кризисом было принято решение о необходимости создания в самоуправлениях пунктов устойчивости, чтобы в случае отключения электричества жителям можно было передать важную информацию, обеспечить питьевой водой и связью. Центр управления кризисами до 15 сентября должен обобщить рекомендации министерств, сделать собственные выводы и представить правительству предложение, что именно необходимо усовершенствовать. В Министерстве финансов допускают, что могут понадобиться изменения в законодательстве. В свою очередь, Министерству регионального развития поручено в течение 30 дней оценить ущерб в самоуправлениях, и государство покроет большую его часть. К ликвидации последствий бури привлечены беспилотники, поэтому в эти дни в воздушном пространстве Латвии будет наблюдаться их повышенная активность, сообщили в агентстве гражданской авиации. Предприятию «Садалест Иклас» и привлеченным им операторам дронов разрешено выполнять такие полеты вне прямой видимости по всему воздушному пространству страны на высоте до 120 метров над землей. Агентство призывает всех остальных пилотов и операторов беспилотников быть предельно внимательными и рекомендует пока воздержаться от выполнения полетов вблизи инфраструктуры электросетей, чтобы не мешать работе оперативных служб и специалистов. Самоуправление Даугавпилса подвело итоги конкурса по содействию реэмиграции в рамках программы «Импульс». Из 4 поданных бизнес-проектов комиссия выбрала 2. Поддержку получили проекты, связанные с производством мебели и общественным питанием. В частности, победителями конкурса стали Ренат Пухов с проектом по созданию в Даугавпилсе многофункционального производства дизайнерских изделий из дерева и современной мебели, а также «Гараж Смокхаус» с проектом «Барбекю Гараж» – производство американского барбекю мяса. Общий объем выделенного финансирования составил 21 452 евро. 18 сентября Даугавпилс станет одним из 22 городов Латвии, где пройдет 10-я по счету «Ночь ориентирования». К участию приглашаются как опытные ориентировщики, так и новички, семьи с детьми, а также команды друзей и коллег. Местом сбора участников в Даугавпилсе станет центр Райниса в микрорайоне Грива. Участие в соревнованиях бесплатное. Зарегистрироваться можно до 14 сентября на сайте организаторов rogaining.lv. С новостями в студии был Юрис Саукаанс, информационная служба, радио Алисе Плюс.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 26 августа, среду. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от плюс 10 градусов ночью до 21 градуса днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 65%. Вероятность дневных осадков составит 10%, а ночью снизится до 5%.

остаются следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

в ближайшем выпуске новостей. Кабинет министров предлагает создать в самоуправлениях пункты устойчивости для кризисных ситуаций. К ликвидации последствий бури привлечены беспилотники. В рамках программы реэмиграции «Импульс» самоуправление поддержало 2 бизнес-проекта. Началась регистрация на участие в мероприятии «Ночь ориентирования». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На дороге улицы Астонь под Сметановым был утерян подкрыльник RX от автомобиля Lexus. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 674 124. Найдена банковская карта на имя Татьяна Василевская. Контактный номер телефона 26 525 810. В районе Крепостного парка найдена сумка, внутри вещи и документы на имя Сергей Васильев. Контактный номер телефона 26 761 810. Найдена банковская карта Светбанка на имя Лаймонис. Карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райня 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

pareizs laiks, 7 no rīta. Dobre utra, v studiji Alice Plus, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Кабинет министров предлагает создать в самоуправлениях пункты устойчивости для кризисных ситуаций. К ликвидации последствий бури привлечены беспилотники. В рамках программы реэмиграции «Импульс» самоуправление поддержало 2 бизнес-проекта. Началась регистрация на участие в мероприятии «Ночь ориентирования». Далее подробнее об этих новостях. В понедельник на заседании Кабинета министров по управлению кризисом было принято решение о необходимости создания в самоуправлениях пунктов устойчивости, чтобы в случае отключения электричества жителям можно было передать важную информацию, обеспечить питьевой водой и связью. Центр управления кризисами до 15 сентября должен обобщить рекомендации министерств, сделать собственные выводы и представить правительству предложение, что именно необходимо усовершенствовать. В Министерстве финансов допускают, что могут понадобиться изменения в законодательстве. В свою очередь, Министерству регионального развития поручено в течение 30 дней оценить ущерб в самоуправлениях, и государство покроет большую его часть. К ликвидации последствий бури привлечены беспилотники, поэтому в эти дни в воздушном пространстве Латвии будет наблюдаться их повышенная активность, сообщили в агентстве гражданской авиации. Предприятию «Садалест Иклс» и привлеченным им операторам дронов разрешено выполнять такие полеты вне прямой видимости по всему воздушному пространству страны на высоте до 120 метров над землей. Агентство призывает всех остальных пилотов и операторов беспилотников быть предельно внимательными и рекомендует пока воздержаться от выполнения полетов вблизи инфраструктуры электросетей, чтобы не мешать работе оперативных служб и специалистов. Самоуправление Даугавпилса подвело итоги конкурса по содействию реэмиграции в рамках программы «Импульс». Из 4 поданных бизнес-проектов комиссия выбрала 2. Поддержку получили проекты, связанные с производством мебели и общественным питанием. В частности, победителями конкурса стали Ренат Пухов с проектом по созданию в Даугавпилсе многофункционального производства дизайнерских изделий из дерева и современной мебели, а также «Гараж Смокхаус» с проектом «Барбекю Гараж» – производство американского барбекю мяса. Общий объем выделенного финансирования составил 21 452 евро. 18 сентября Даугавпилс станет одним из 22 городов Латвии, где пройдет 10-я по счету «Ночь ориентирования». К участию приглашаются как опытные ориентировщики, так и новички, семьи с детьми, а также команды друзей и коллег. Местом сбора участников в Даугавпилсе станет центр Райниса в микрорайоне Грива. Участие в соревнованиях бесплатное. Зарегистрироваться можно до 14 сентября на сайте организаторов rogaling.lv. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 26 августа, среду. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от плюс 10 градусов ночью до 21 градуса днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 65%. Вероятность дневных осадков составит 10%, а ночью снизится до 5%.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280. Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
2: 101,6 FM.

0: выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelos.lv.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
6: 29-50-40-89.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Vai izmērami nozīme?
8: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
10: Алиса Плюс.

в ближайшем выпуске новостей. Страховщики оценивают ущерб от шторма в несколько миллионов евро. В бурю была нарушена работа почти каждого пятого банкомата в стране. Долгопил Сатиксмен напоминает о льготах для учащихся профессиональных учебных заведений. Торговцев приглашают на ярмарку праздника урожая в парке Ветсаленской усадьбы. В ближайшие дни в Латвии будет сухо и солнечно. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Утро доброе.
1: Доброе утро.

0: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāiņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
1: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На дороге улицы Астонь-Подсметанова-Мра был утерян подкрыльник RX от автомобиля Lexus. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 674 124. Найдена банковская карта на имя Татьяна Василевская. Контактный номер телефона 26 525 810. В районе крепостного парка найдена сумка, внутри вещи и документы на имя Сергей Васильев. Контактный номер телефона 26 761 810. Найдена банковская карта Светбанка на имя Лаймонис. Карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Страховщики оценивают ущерб от шторма в несколько миллионов евро. В бурю была нарушена работа почти каждого пятого банкомата в стране. Даугавпилссатексме напоминает о льготах для учащихся профессиональных учебных заведений. Торговцев приглашают на ярмарку праздника урожая в парке Ветсаленской усадьбы. В ближайшие дни в Латвии будет сухо и солнечно. Далее подробнее об этих новостях. Страховая компания «Балта» за сутки получила более 350 заявлений о повреждениях, вызванных штормом. Большинство из них касается повреждений имущества и жилых домов. Среди последствий стихии – поваленные деревья, поврежденные ими крыши зданий, заборы и автомобили, а также затопленные подвалы и дворы. Прием заявлений, как ожидается, продолжится всю неделю, а общий размер ущерба уже оценивается в несколько миллионов евро. В минувшие выходные по причине урагана перебои в работе наблюдались у 183 из 869 банкоматов страны. Примерно у каждого пятого. Кроме этого, временно не работали 17 из 94 критически важных банкоматов, об этом сообщили в Банке Латвии. Банк ранее уже обращал внимание ответственных учреждений на проблему доступности банкоматов в кризисных ситуациях. Одним из возможных решений рассматривается создание специальных пунктов устойчивости, например, в магазинах, где одновременно были бы доступны резервное электроснабжение и критически важные банкоматы. В то же время жители призывают хранить часть средств наличными или создавать запас, предназначенный для кризисных ситуаций. Учащиеся городских учреждений профессионального образования могут приобрести месячный проездной билет за 20 евро, напоминает предприятие Daugavpils-Satiksme. Проездной действует на всех автобусных и трамвайных маршрутах в течение каждого дня месяца. Чтобы приобрести льготный месячный проездной, учащемуся необходимо сначала обратиться в администрацию своего учебного заведения и проверить данные о задекларированном месте жительства. При покупке необходимо предъявить удостоверение, выданное учебным заведением. 12 сентября в парке Ветсаленской усадьбы в поселке Червонка пройдет ежегодный праздник урожая «Тайны богатств земли». Начало мероприятия в 18 часов, сообщает Аугсдаугавское краевое самоуправление. В рамках праздника состоится ярмарка, к участию которой приглашают домашних производителей, ремесленников, фермеров и торговцев. Заявки на участие принимаются до 11 сентября. Организаторы обращают внимание, что участникам, которым для работы потребуется электричество, необходимо иметь собственный генератор. С правилами торговли и формой заявки можно ознакомиться на сайте Аугсдаугавского краевого самоуправления. Среда, четверг и пятница в Латвии пройдут без осадков, погода будет преимущественно солнечной, прогнозируют синоптики. К выходным воздух прогреется даже до плюс 25 градусов. Однако во второй половине субботы во многих местах ожидаются дожди и грозы, а в воскресенье станет прохладнее. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба, радио «Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 26 августа, среду. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от плюс 10 градусов ночью до 21 градуса днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 65%. Вероятность дневных осадков составит 10%, а ночью снизится до 5%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelles.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
7: Последний месяц лета. Гуляем до рассвета.
8: Алиса Блюз.

0: 91.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: Кукла не плач. Кукла Даша, не плач, не плач.

В ближайшем выпуске новостей. Кабинет министров предлагает создать в самоуправлениях пункты устойчивости для кризисных ситуаций. К ликвидации последствий бури привлечены беспилотники. В рамках программы реэмиграции «Импульс» самоуправление поддержало 2 бизнес-проекта. Началась регистрация на участие в мероприятии «Ночь ориентирования». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На дороге улицы Астонь-Подсметановомра был утерян подкрыльник RX от автомобиля Lexus. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 674 124. Найдена банковская карта на имя Татьяна Василевская. Контактный номер телефона 26 525 810. В районе Крепостного парка найдена сумка, внутри вещи и документы на имя Сергей Васильев. Контактный номер телефона 26 761 810. Найдена банковская карта Светбанка на имя Лаймонис. Карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

В рамках программы реэмиграции «Импульс» самоуправление поддержало два бизнес-проекта. Началась регистрация на участие в мероприятии «Ночь ориентирования». Далее подробнее об этих новостях. В понедельник на заседании Кабинета министров по управлению кризисом было принято решение о необходимости создания в самоуправлениях пунктов устойчивости, чтобы в случае отключения электричества жителям можно было передать важную информацию, обеспечить питьевой водой и связью. Центр управления кризисами до 15 сентября должен обобщить рекомендации министерств, сделать собственные выводы и представить правительству предложение, что именно необходимо усовершенствовать. В Министерстве финансов допускают, что могут понадобиться изменения в законодательстве. В свою очередь, Министерству регионального развития поручено в течение 30 дней оценить ущерб в самоуправлениях, и государство покроет большую его часть. К ликвидации последствий бури привлечены беспилотники, поэтому в эти дни в воздушном пространстве Латвии будет наблюдаться их повышенная активность, сообщили в агентстве гражданской авиации. Предприятию «Садалест Иклс» и привлеченным им операторам дронов разрешено выполнять такие полеты вне прямой видимости по всему воздушному пространству страны на высоте до 120 метров над землей. Агентство призывает всех остальных пилотов и операторов беспилотников быть предельно внимательными и рекомендует пока воздержаться от выполнения полетов вблизи инфраструктуры электросетей, чтобы не мешать работе оперативных служб и специалистов. Самоуправление Даугавпилса подвело итоги конкурса по содействию реэмиграции в рамках программы «Импульс». Из 4 поданных бизнес-проектов комиссия выбрала 2. Поддержку получили проекты, связанные с производством мебели и общественным питанием. В частности, победителями конкурса стали Ренат Пухов с проектом по созданию в Даугавпилсе многофункционального производства дизайнерских изделий из дерева и современной мебели, а также «Гараж Смокхаус» с проектом «Барбекю Гараж» – производство американского барбекю мяса. Общий объем выделенного финансирования составил 21 452 евро. 18 сентября Даугавпилс станет одним из 22 городов Латвии, где пройдет 10-я по счету «Ночь ориентирования». К участию приглашаются как опытные ориентировщики, так и новички, семьи с детьми, а также команды друзей и коллег. Местом сбора участников в Даугавпилсе станет центр Райниса в микрорайоне Грива. Участие в соревнованиях бесплатное. Зарегистрироваться можно до 14 сентября на сайте организаторов rogaining.lv. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 26 августа, среду. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от плюс 10 градусов ночью до 21 градуса днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 65%. Вероятность дневных осадков составит 10%, а ночью снизится до 5%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: elektroauto bieži tiek uztverts kā dārgs un nepieejams risinājums. Tomēr Latvijā pieejama valsts atbalsta programma videi draudzīgu transporta līdzekļu iegādei. Atbalsta apjoms vienam transporta līdzeklim ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro. Papildu atbalsts pieejams arī tad, ja vecais auto tiek nodots pārstrādē. Svarīgi arī tas, ka atbalsts attiec ne tikai uz jauniem, bet arī uz lietotiem elektroauto, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka elektromobilitāte nav tikai prēmium segments. Tā kļūst pieejamāka daudz plašākam cilvēku lokam. Nevienmēr vajag skatīties tikai uz sākuma cenu. Bieži svarīgāk ir saprast kopējās izmaksas un pieejamo atbalstu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaroMebelis.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. līdz 31. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную, с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

в ближайшем выпуске новостей. Страховщики оценивают ущерб от шторма в несколько миллионов евро. В бурю была нарушена работа почти каждого пятого банкомата в стране. Долгопил Сатиксмен напоминает о льготах для учащихся профессиональных учебных заведений. Торговцев приглашают на ярмарку праздника урожая в парке Ветсаленской усадьбы. В ближайшие дни в Латвии будет сухо и солнечно. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmats skaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
3: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На дороге улицы Астонь-Подсметановомра был утерян подкрыльник RX от автомобиля Lexus. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 674 124. Найдена банковская карта на имя Татьяна Василевская. Контактный номер телефона 26 525 810. В районе Крепостного парка найдена сумка, внутри вещи и документы на имя Сергей Васильев. Контактный номер телефона 26 761 810. Найдена банковская карта Светбанка на имя Лаймонис. Карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654 22 322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плус, Юрий Салканс и новости на этот час. Страховщики оценивают ущерб от шторма в несколько миллионов евро. В бурю была нарушена работа почти каждого пятого банкомата в стране. Даугавпилс Сатиксме напоминает о льготах для учащихся профессиональных учебных заведений.

Продолжаются всю неделю, а общий размер ущерба уже оценивается в несколько миллионов евро. В минувшие выходные по причине урагана перебои в работе наблюдались у 183 из 869 банкоматов страны. Примерно у каждого пятого. Кроме этого, временно не работали 17 из 94 критически важных банкоматов, об этом сообщили в Банке Латвии. Банк ранее уже обращал внимание ответственных учреждений на проблему доступности банкоматов в кризисных ситуациях. Одним из возможных решений рассматривается создание специальных пунктов устойчивости, например, в магазинах, где одновременно были бы доступны резервное электроснабжение и критически важные банкоматы. В то же время жители призывают хранить часть средств наличными или создавать запас, предназначенный для кризисных ситуаций. Учащиеся городских учреждений профессионального образования могут приобрести месячный проездной билет за 20 евро, напоминает предприятие Daugavpils Satiksme. Проездной действует на всех автобусных и трамвайных маршрутах в течение каждого дня месяца. Чтобы приобрести льготный месячный проездной, учащемуся необходимо сначала обратиться в администрацию своего учебного заведения и проверить данные о задекларированном месте жительства. При покупке необходимо предъявить удостоверение, выданное учебным заведением. 12 сентября в парке Ветселинской усадьбы в поселке Червонка пройдет ежегодный праздник урожая «Тайны богатств земли». Начало мероприятия в 18 часов, сообщает Аугсдаугавское краевое самоуправление. В рамках праздника состоится ярмарка, к участию которой приглашают домашних производителей, ремесленников, фермеров и торговцев. Заявки на участие принимаются до 11 сентября. Организаторы обращают внимание, что участникам, которым для работы потребуется электричество, необходимо иметь собственный генератор. С правилами торговли и формой заявки можно ознакомиться на сайте Аугсдаугавского краевого самоуправления. Среда, четверг и пятница в Латвии пройдут без осадков, погода будет преимущественно солнечной, прогнозируют синоптики. К выходным воздух прогреется даже до плюс 25 градусов. Однако во второй половине субботы во многих местах ожидаются дожди и грозы, а в воскресенье станет прохладнее. С новостями в студии был Юрис Саукаанс, информационная служба, радио Алисе Плюс.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 26 августа, среду. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от плюс 10 градусов ночью до 21 градуса днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 65%. Вероятность дневных осадков составит 10%, а ночью снизится до 5%.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Boltfood. Донер Кинг. Правильный выбор, когда проголодался.
4: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы Даугавпилса. А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
1: Лето кончается, осень начинается. Держитесь, ребята, жизнь продолжается.
7: Алиса Плюс.
8: В пустоте слышу слова.

0: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов, сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей и настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS – Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билеты paradiso.lv.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: А размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
8: Я уже прям чувствую, как этот сентябрь ехидно улыбается, считая дни до нашей встречи.
9: Алиса Плюс.
10: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На дороге улицы Астонь-Подсметановымра был утерян подкрыльник RX от автомобиля Lexus. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 674 124. Найдена банковская карта на имя Татьяна Василевская. Контактный номер телефона 26 525 810. В районе Крепостного парка найдена сумка, внутри вещи и документы на имя Сергей Васильев. Контактный номер телефона 26 761 810. Найдена банковская карта Светбанка на имя Лаймонис. Карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654 22 322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Август подходит к концу, а вместе с ним постепенно заканчивается и летний режим. Поздние вечера и более свободный график совсем скоро сменятся привычным осенним ритмом. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня практичные советы будут от психологов о том, как без лишнего стресса вернуться к привычному режиму, если он вдруг сбился. Первое, на что стоит обратить внимание – сон. Если летом вы привыкли ложиться и вставать позже, не стоит пытаться изменить все за одну ночь. Лучше постепенно сдвигать время отхода ко сну и пробуждения, чтобы организм успел привыкнуть к новому графику. Не менее важна физическая активность. Пока погода позволяет, старайтесь больше гулять, ходить пешком и проводить время

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 26 августа, среду. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от плюс 10 градусов ночью до 21 градуса днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 65%. Вероятность дневных осадков составит 10%, а ночью снизится до 5%.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В рамках цикла программ «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» продолжаем знакомить слушателей с опытом жителей, которые уже воспользовались программами поддержки экологичных решений. Герой нового выпуска программы Янис Зирнитис приобрел электромобиль по программе «Эки» и признается, что одним из самых больших сюрпризов для него стала простота оформления всех необходимых документов. По его словам, до начала процесса он ожидал серьезной бюрократии и большого количества сложных процедур. Однако на практике все оказалось значительно проще. Для получения поддержки потребовалось оформить необходимые документы и использовать электронную подпись. Основная организационная работа была уже заранее подготовлена участниками программы и продавцом автомобиля. Янис отмечает, что при необходимости можно было получить консультацию, а возникающие вопросы решались достаточно быстро. Поэтому весь процесс оформления поддержки оказался понятным даже человеку, который раньше никогда не сталкивался с подобными программами. Полученный опыт заинтересовал семью и в других направлениях устойчивого развития. Сейчас семья рассматривает возможность установки солнечных панелей и системы накопления энергии, которые также могут помочь снизить расходы на электроэнергию. По мнению Яниса, подобные программы позволяют жителям постепенно знакомиться с новыми технологиями и принимать решения на основе собственного опыта, а не распространенных мифов или опасений. Сейчас, спустя год использования, Янис говорит, что электромобиль стал полноценной частью семейной жизни. Более того, по его словам, после такого опыта возвращаться к обычной машине для ежедневных поездок уже не хочется. Напомним, что актуальная информация о программе поддержки покупки электромобилей публикуется на сайте eki.lv. А полную версию программы с участием Яниса Зирнитиса можно послушать, посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

тихо подрастает на щеках. Поросль доплывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.

0: ты порвана нить между нами.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Ты так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть?

0: поздравлений.
1: Добрый день, любимый город. Добрый день, Даугавпилс. Это радио Алиса Плюс. И следующие три часа мы проведем вместе. Конечно, доброго дня не только Даугавпилсу и жителям любимого города, но и всем, кто... А всем, кто с нами на одной волне, на волне 101.6 FM. Мы проведем, повторюсь, эти три часа вместе, как всегда, без особой спешки, без необходимости делать вид, что у всех сегодня исключительно прекрасное настроение. Такого, во-первых, быть не может. А во-вторых, мы для того и выходим в эфир каждые три часа, чтобы настроение это постараться улучшить. Поэтому не скрывайте того, какое у вас сегодня настроение. Хорошее, плохое, мы живые люди, и всякое может быть. Музыка будет, люди будут, поздравления и приветы тоже, куда же без них. А между всем этим будем иногда встречаться здесь в эфире, пересекаться, разговаривать, улыбаться и вспоминать, что радио это все-таки не только песня, это еще и ощущение, что где-то рядом есть человек, который сейчас слушает то же самое. Так что устраивайтесь поудобнее, максимально возможно, и начнем. Телефон в студии готов принимать ваши звонки, и я буду рада. 654-25-00, и все площадки для сообщений тоже открыты, и Вайбер, и Ватсап, и обычные СМС. Буду рада вам отвечать. Номер 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе у меня будут информационные паузы. К нам присоединяется сегодня снова мебельный салон «Ларус». Составит нам компанию в этом часе.
0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот за что я люблю радио, а точнее прямой эфир. Вот только что в студии было относительно тихо, тихо звучала музыка, а теперь кажется, будто здесь уже собралась небольшая компания. Приходит сообщение, звонки уже успела целых два принять. Ощущение того, что здесь я не одна в студии, полнейшее. И начну я сегодня с исполнения музыкального желания. Пришло такое необычное желание. Почему необычное? На самом деле, каждая ваша просьба, она в какой-то степени необычная, потому что она особенная, и мы разные, и песни нам нравятся тоже разные. Здравствуйте, Алиса Плюс. Пришло рано утром это сообщение в 7:32. Ничего себе, задолго до начала программы. Доброе утро, Алиса Плюс. Хотелось бы послушать песню Маликова «За туманами». Кажется, так она называется. Вам не кажется? «За туманами» — одна из новых композиций в исполнении Димы Маликова.

0: Dažkārt vēl joprojām var dzirdēt, ka elektroauto ir kaut kas pagaidu, nepārbaudīts vai modes vilnis. Taču šis priekšstats neatbilst realitātei. Elektroauto jau ir daļa no Eiropas auto tirgus, un valstu atbalsta programmas tiek veidotas nevis idejas dēļ, bet tāpēc, ka tehnoloģija ir kļuvusi par reālu alternatīvu. Arī Latvijā iepriekšējā atbalsta programmā videi draudzīgus transporta līdzekļus iegādājas vairāk nekā 6000 iedzīvotāju. Tas nav eksperiments. Tie ir tūkstošiem reālu lēmumu, ko cilvēki pieņem savā ikdienā. Mode pāriet ātri, bet risinājumi, kas strādā praksē, paliek un kļūst par normu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļušparadīze.lv.
2: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
3: Акционерное общество Латвийской кредитной помощи программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А всегда есть те, кто передает поздравления и приветы, и всегда есть те, кто их ждет. Ждет своего привета Виталий Абрамов. Виталий, ваши надежды на ожидание оправданы сегодня. Есть от родных большой привет и пожелание хорошего дня.

0: Программа поздравлений.
1: Делаю остановочку в пути для информации. Напоминаю, что мебельный салон «Ларус» сегодня снова с нами. Мебельный салон в Даугавпилсе находится на улице Инженеру 1 на третьем этаже. Это микрорайон «Химия». И локация эта много лет уже неизменной остается. Приходите знакомиться с ассортиментом на месте или интернет-страница larus.lv тоже позволит увидеть расширенный вариант ассортимента. Итак, мебельный салон «Ларус» вот уже много лет предлагает мебель на любой вкус, на любые возможности финансовые, на любые требования мебель для удобного и гармоничного обустройства жилья. В салонах представлен самый широкий ассортимент кожаной мебели. Предлагается мебель для спальни, для детской, для офиса. Есть журнальные столики и обеденные столы. И большой ассортимент элементов декора. Без них уют невозможен в наших домах и квартирах. Мебельный салон «Ларус» Даугавпилс, улица Инженеру 1, третий этаж. И в интернете larus.lv.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг. Правильный выбор, когда проголодался.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
5: Еще одна просьба музыкального содержания тоже пришла заранее, до начала программы. Добрый день, Мария пишет нам. Мария, здравствуйте. Любимое радио, бальзам на душу. Мария, как всегда, хочется послушать композицию «Мужичок за 50». Не вижу препятствий.

0: Программа поздравлений.
1: Делаю еще одну паузу для информации. Напоминаю, что мебельный салон «Ларус» с нами. Мебельный салон «Ларус» на Инженеру 1 в Даугавпилсе на третьем этаже. Любой дом, любая квартира, конечно же, начинается не с подсчета квадратных метров, а с особенной атмосферы. В «Ларус» собрана мебель и детали интерьера, которые как раз и помогают создать пространство именно индивидуальное под любого покупателя. Диваны и кресла из натуральной кожи и из высококачественных мебельных тканей предлагает «Ларус» – производство Финляндии, Литвы и Эстонии. Комфортные и удобные кровати латвийского и литовского производства. Здесь же в «Ларус» найдете и матрасы. Корпусная мебель из Италии и Польши для спальни, для гостиной, для прихожей, для кабинета. Ознакомиться с ассортиментом можно, конечно же, в магазине на Инженеру 1 и на интернет-странице larus.lv.
0: На радио «Алиса Плюс» программа

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Еще немного простого человеческого тепла. Я говорю о поздравлении. Поздравление любимой доченьки адресовано Марине Медведевой. Мариночка, родители поздравляют вас с днем рождения. В пожеланиях любить эту жизнь. За безмолвный рассвет, за горячий, знойный, но солнечный свет. Любить эту жизнь за осенний туман, за весенний цветочный пьянящий дурман, за морскую волну, за хмельной летний зной, за снег, что хрустит под ногами зимой. Любить эту жизнь за вопрос и ответ, за желанное «да» и холодное «нет». Любить эту жизнь за святую любовь, за родителей, близких, друзей и врагов. Любить эту жизнь за победы, успех, за соленые слезы и радостный смех. Любить эту жизнь за мудрый совет, за окошко, в котором всегда горит свет, за дороги и скорость безумных огней и за то, что есть ключик для каждых дверей. Мариночка, с днем рождения, родители, с праздником вас, с днем рождения дочери.
2: Отличное утро,

0: В эфире программа поздравлений.
1: Семья Сырьевых сегодня стала на год старше. Семья Сырьевых сегодня стала на год крепче. На год крепче стала любовь в семье Сырьевых. Марысю и Юру поздравляют с годовщиной свадьбы. Марыся, Юрий, дети и внучки, с годовщиной свадьбы наши любимые родители. Желаем вам крепкого здоровья, взаимной любви, семейного благополучия, финансового достатка, тепла и уюта в домашнем кругу своих родных и близких. Пусть ваша любовь, которая вас соединила много лет назад, оберегает вас и приносит счастье. Ну и, конечно, тут в завершении горько.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одна остановочка в этом часе для информации. Напоминаю, мебельный салон «Ларус» с нами. Крупнейший представитель мебели в Латвии. «Ларус» предлагает весь ассортимент мебели, необходимый для удобного и гармоничного обустройства жилья. Особое внимание уделяет деталям. Предлагает в ассортименте элегантные обеденные столы и журнальные столики, стулья и кресла и большой ассортимент элементов декора. Это картины, цветочные композиции, часы, вазы. А все это делает интерьер завершенным и индивидуальным. Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте larus.lv и в Даугавпилсе в магазине на месте. Микрорайон «Химия», улица Инженеру 1, третий этаж.
0: В эфире программа

0: выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebelos.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi 130 gramu 1 eiro 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi 1,5 litrs 1 eiro 29 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
6: Vai izmērami nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
6: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Последний месяц лета. Гуляем до рассвета.
9: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
10: А сегодня день особенный в жизни Василия Балалаева. И как пройдет этот день? Василий, конечно же, решать только вам. Вам должно быть хорошо сегодня. В Прейли мы отправляем поздравления Василия Балалаева. Поздравляют подруги с днем рождения. Евгения, Ольга и Алена. Мы присоединимся, Василий, к пожеланиям ваших подруг. Они уходят без возврата неповторимые года. А мы ведь думали когда-то, что будем молоды всегда. А нам казалось год от года, когда врывалась в мир весна, что нас помилует природа, что нас не тронет седина. Уходят годы осторожно, мы не сдаем своих высот. И только зеркало безбожно иногда наш возраст все же выдает.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Еще одна остановочка в пути для информации. В этом часе с нами мебельный салон «Ларус». Напоминаю, мы выбираем мебель не только за внешний вид. Для нас, для любого из нас, важны качество материалов, комфорт, функциональность, дизайн мебели, который не потеряет актуальности через несколько лет. Мебельный салон «Ларус» предлагает диваны и кресла из натуральной кожи и высококачественных мебельных тканей из Финляндии, Литвы и Эстонии. Удобные кровати латвийского и литовского производства, матрасы также найдете в салоне. Корпусная мебель есть из Италии и Польши, для спальни подойдет, для гостиной, для прихожей, для офисного кабинета. Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте larus.lv, ну и, конечно же, придя в магазин-салон, в мебельный салон «Ларус» в Даугавпилсе на улице Инженеру 1 на третьем этаже.
0: Программа поздравлений.
1: Добрый день, Алиса Плюс. Так начинается сообщение от нашей слушательницы Катерины. Катенька, и снова здравствуйте. А день сегодня и правда добрый, красивый, солнечный, теплый, продолжает Катя. Катя, я согласна с каждым этим словом. Погода настолько хороша, она вчера вечером уже была настолько хороша, что хотелось гулять, не переставая, и чтобы дорога не заканчивалась. Теплый привет любимому Айвару передает Катя, любимому Айвару Ванагу. Айвар разбирает с ребятами завалы, последствия бури. Удачи вам, ребята. Мы присоединяемся, Кать, к этим пожеланиям. Чудеса. Ребят, действительно, сил и удачи.
2: Дарит солнце.
1: И спасибо за вашу работу.
2: Тает время на часах. Мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: когда песня заканчивается, а настроение только разошлось. И поэтому не будем ему мешать. Перейдем в новый час на фоне следующей песни.
1: Ай, даже счастье словно талый снег.

есть ощущение, что эта песня пришла ровно тогда, когда была нужна. Хотя, конечно, у нее расписание гораздо серьезнее моего. У меня в ближайших планах еще почти 2 часа с вами. Прямой эфир на радио «Алиса Плюс» продолжается. Всем доброго дня. Добрая среда сегодня, 26 августа на календаре. Все еще лето с нами. Присоединяйтесь к эфиру 654-2530. Звоните. Присылайте сообщение на номер 202010.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А все, что летом озеленело, пожелтело, облетело. Сейчас начнет свою песню Киркоров именно с этих слов. Это будет привет. Привет, Тонечки. Тонечка, вам привет от друзей. Сегодня есть повод. Сегодня последняя среда лета, последняя среда августа. Да, следующая уже будет принадлежать осени.

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
7: В эфире программа поздравлений.
8: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя — бессмысленный гламур.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В календаре, помимо различных предложений, чтобы отметить, есть всегда и имена. Обращайте внимание, а день имени – это повод однозначно, это праздник 100%. Что сегодня в календаре 26 августа? А там есть такие красивые имена сегодня, преимущественно они женские, но есть и одно мужское. Наталья, Талия, Брониславс и Бронислава. Вот целых 4 повода сегодня. Может быть, в чьем-то окружении есть все четверо, кто носит эти имена прекрасные. А мы сейчас поздравим одну из Наталей, одну из Наташ как раз с праздником. Коллектив химчистки сегодня в приподнятом настроении, потому что в календаре имен есть коллега. Наталья, поздравляют вас. Пусть ангел тебя бережет от горя, греха и житейских невзгод, от мыслей не очень веселых порою, от тех, кто не ценит дней рядом с тобою. Пусть радостей он непременно добавит и к лучшему жизнь поскорее исправит, чтоб ты ярче солнца, улыбкой сияла, любила сама и любимою стала.

0: Современные матрасы Левиато от Гентарум Эвелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентарум Эвелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Gentarumevelos.lv.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: программа поздравлений.
1: А Надежда, мой компас земной. Есть такая песня, она и про Надежду. В плане, когда мы надеемся на что-то. И, конечно же, про Надежду Наденьку. Но для Надежды Евгеньевой сейчас будет звучать другая песня. Нет, это я просто как предисловие такое. Надежду Евгеньеву с днем рождения. Наденька, Рита и Виталий поздравляют вас сегодня. В пожеланиях, что возраст женщине? Сложна загадка, ей 18 или 50? Лишь слезы иногда смахнув украдкой, задумается о своих годах. Морщинки разбегаются лучами, и серебро ложится у виска. Кто молод сердцем, лет не замечает. Мелькает время, вечность и река. Стряхнув усталость, сбросив груз ошибок, мы улыбнемся юности своей. А возраст — ерунда. Он очень гибок, и жизнь без него гораздо веселее.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А наша слушательница Елена, Леночка, обладающая сразу двумя почетными званиями. Званиями жены и званием мамы, передает своим мальчикам любимым привет Андрюше и Сашуле. Со словами «Я вас очень сильно люблю».

очень вырос. В целом мире грипповирус 3-4 ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Скажем, громко шумели моря. Он не нашел ее, она не нашла меня.

0: Программа поздравлений.
1: Иногда привет — это просто привет, а иногда за двумя словами стоит целая история, поэтому приветы передавать нужно как можно чаще, бережно и не дожидаясь никакого повода. И просьбы, конечно, ваши музыкальные, я тоже стараюсь в программе поздравлений в пределах эфира трехчасового исполнять. И всегда радуюсь, когда есть песня и возможность, чтобы она прозвучала. Михаил Бублик, сыграем в эфире.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике «Балта». Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.

Есть подозрение, что некоторые песни знают о жизни больше, чем мы сами. Следующий музыкальный трек будет звучать подарком для Ирены Гончаровой. Ириночка, привет и поздравления с днем рождения. У нас есть от Лидии для вас. В пожеланиях, какое счастье жить на свете. Ходить, смотреть и говорить. В ладони дождь поймать и ветер. Цветы сажать, родных любить. Листвы зеленый шепот слушать, увидеть радугу вдали и босиком пройтись по лужам, вдыхая аромат земли, с улыбкой новый день встречая, за все судьбу благодарить, за радости и за печали, за это счастье просто жить.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще один час и завершу поздравлением. Пришло поздравление, адресовано Елене Ваховской. Леночка, с днем рождения. Мама поздравляет с днем рождения, доченька. Желаю тебе, родная моя, здоровья, любви, счастья и уверенности в завтрашнем дне. Леночка, а эта песня в исполнении Михаила Шеллига «За глаза твои карие» музыкальным подарком звучит для вас.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Потихонечку добрались даже уже до последнего отрезка нашего сегодняшнего эфира. Начался третий час нашей сегодняшней встречи. Странная вещь. Мне всегда в начале программы кажется, что три часа выглядят как вечность, а потом вдруг они куда-то исчезают. Ну ладно, никуда еще не исчез. Заключительный час даст возможностей множество еще и для поздравлений, и для приветов, и для любимых песен.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

Песня в исполнении Николая Гнатюка «Барабан был плох», а барабанщик, как известно нам из этой песни, бог. «Украсть привет», «Украсть привет», который мы отправляем прямо сейчас Нине Голубовой. Ниночка, вам привет от Любы. Любочка и выбор сделала музыкальный.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255-06-255.
0: Krāmē un brauc!
2: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: меня туда.
1: Программа поздравлений.
2: Все под контролем, но насколько вообще можно контролировать радио, людей и жизнь одновременно? Но я стараюсь и отвечала как раз сейчас на сообщение. Мы вместе сообща выбирали музыкальный подарок сейчас для Вадима Минчука. Вадим, у меня для вас поздравления. У меня для вас поздравления с юбилеем в этом году. Вас поздравляют ваши коллеги, а именно Илга, Марина и Юля. Итак, в пожеланиях к замечательным 40. К замечательному 40-летию. 40 лет. Какие твои годы? Кажется, что только взят разбег. Не выходит никогда из моды. Радость, оптимизм, здоровый смех. Целей и вершин достичь желаем. В начинаниях смелых преуспеть. Пусть в душе весна благоухает, чтоб хотелось и творить, и петь. Книгу своей жизни как бестселлер на одном дыхании взахлеб. Прочитай и яркой акварелью разукрась в ней каждый эпизод. Пусть всегда хватает средств, здоровья, времени, энтузиазма, сил, чтобы даже правнуки твои с любовью вспоминали твой задор и пыл. И с любовью, и с завистью. Добрый, конечно же. С днем рождения, с юбилеем, Вадим, всех благ.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
5: 101.6 FM. На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
6: Привет, Алиса. Да, вот так по-простому тоже начинаются иногда сообщения, приходящие на эфир. Привет! Хотим послушать песню. Поставьте, пожалуйста, для нашего коллектива «Странную Преснякова». Такая ты странная, странная, странная, невыносимая, но вся моя в эфире для вас. Хорошего дня, коллектив!

0: В эфире программа поздравлений.
1: С приветствия начинается сообщение, пришедшее от Александры. Здравствуйте, Алиса Плюс, пишет Александра. У меня просьба поздравить мою любимую бабушку сегодня с днем рождения. Александра, вы как раз по адресу. Анастасию Зарнову. Анастасия, я очень надеюсь, что вы услышите сейчас пожелание от вашей внучки Александры. Милая моя бабушка, с днем рождения. Пусть жизнь твоя будет долгой и счастливой. Желаю, чтобы твои мечты сбывались, здоровье было крепким, а все самые дорогие тебе люди всегда были рядом. Я тебя очень люблю, добавляет Александра. А песня музыкальным подарком начинает звучать. Александра Малинина, «Улыбка Бога радуга для вас». Анастасия, с днем рождения.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoparadiso.lv.
1: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице Лаби Паркас.
3: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu 12 eiro 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
6: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Дорогая моя, поздравляю тебя с днем рождения. А для кого же эти строки? А для Марины Медведевой. Мариночка, у меня для вас еще одно поздравление. Подружка поздравляет. Тебе сегодня пожелали уже много всего, продолжает подруга. А я скажу, так, ты очень классная, ты очень добрая. Пусть у тебя будет все, что хочешь. У тебя есть прекрасные дети, прекрасный муж, и я знаю, что ты очень счастлива. Дорогая, сегодня твой день. Сияй, празднуй, наслаждайся, и пусть так будет всегда. Мариночка, мы присоединяемся к этим пожеланиям вашей подружки. Пусть всегда будет повод для того, чтобы собрать родных, друзей за праздничным столом. Но сегодня он точно есть. С днем рождения. Задувайте свечи на праздничном торте и загадывайте самое дерзкое желание исполниться.

0: Программа поздравлений на 101 и 6 FM.
1: И еще одно поздравление у меня в запасе. Я надеюсь, что его услышит Людмила Федорова. Людочка, с днем рождения! Вас поздравляют ваши дочери, любимую мамочку, самую лучшую на свете. Для женщины не созданы года. Она для всех прекрасна навсегда. Поэтому не будем уточнять, какую цифру будем отмечать. Цветы, слова, подарки, поздравления, улыбка солнца, радость, птичье пение – все это нашей мамочке награда за доброту, за свет, за ясность взгляда. Пусть все сияет нынче рядом с ней. Здоровья, счастья и долгих жизней дней!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Эта песня прям в хитах у нас в последние дни. Скоро придет ей на смену. Я календарь переверну, и снова 3 сентября, не за горами тот день. Хорошего продолжения дня пожелаю я вам в завершении сегодняшнего эфира. Замечательного, доброго, все еще летнего, уютного вечера пожелаю искренне от души. И скажу вам спасибо за отлично проведенные 3 часа. И до встречи в эфире. Услышимся. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Пора отпусков продолжается, но, к сожалению, это не только море, солнце и новые места, иногда это еще и повышенное внимание мошенников. Пока турист радуется недорогому жилью, бесплатному Wi-Fi или удобному QR-коду, кто-то может уже считать чужие деньги. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня практичные советы будут от банковских экспертов. К примеру, вы нашли жилье подозрительно дешево, а хозяин просит срочно перевести предоплату напрямую. Лучше остановиться и все перепроверить. Бывает, что таких апартаментов и вовсе не существует. И особенно важно не торопиться и не переходить по незнакомым ссылкам. Теперь представьте аэропорт, кафе или гостиницу. Телефон видит несколько сетей Wi-Fi, и одна из них называется почти так же, как официальная. Подключились, и вроде все работает. Но через такую поддельную сеть мошенники могут попытаться выманить логины и пароли. Поэтому через общественный Wi-Fi лучше не заходить в интернет-банк и не вводить важные данные. Отдельная ловушка – QR-коды, тему которых мы уже затрагивали. Они сегодня повсюду, но если поверх настоящего кода наклеен другой, после сканирования можно попасть вовсе не туда, куда собирались. Перед оплатой обязательно посмотрите, какой сайт открылся и кому именно вы собираетесь переводить деньги. Ну и классика путешествий – цена, которая внезапно становится другой. Такси, экскурсия или другая услуга могут обойтись значительно дороже, если стоимость заранее не оговорена. Поэтому лучше пользоваться официальными приложениями и до начала поездки или услуги уточнять окончательную цену. Главное правило простое. Если вас торопят, пугают или обещают слишком выгодное предложение, не спешите платить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Привозите из отпуска только хорошие впечатления.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. На продолжение дня в Даугавпилсе в прогнозе синоптиков переменная облачность, минимальная вероятность осадков. Воздух прогреется до плюс 20 градусов. В ночные часы температура опустится до плюс 13. Направление ветра северо-восточное, скорость до 5 метров в секунду.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gan drīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
7: Стесняйтесь.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался. Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
1: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: А размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейл Майзе» имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums, taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika, mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100-280.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
6: Август, как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
7: Продлим лето хорошей музыкой.
8: Алиса Плюс.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена ID-карта на имя Денис Степанов. Денис, ваши документы находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне «Химия» найден мобильный телефон и документы на имя Евгений Давидов. Контактный номер телефона 26-802-624. В центре города, в районе площади Венебас, была утеряна золотая сережка. Контактный номер телефона 20-586-496. Утерян кошелек черного цвета, внутри находились важные документы на имя Арнольдс Боровскис. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 20-183-877. В завершение напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. На продолжение дня в Даугавпилсе в прогнозе синоптиков переменная облачность, минимальная вероятность осадков. Воздух прогреется до плюс 20 градусов. В ночные часы температура опустится до плюс 13. Направление ветра северо-восточное, скорость до 5 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

пытаться на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в дребезги разбила. Не моя

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена ID-карта на имя Денис Степанов. Денис, ваши документы находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне «Химия» найден мобильный телефон и документы на имя Евгений Давидов. Контактный номер телефона 26-802-624. В центре города, в районе площади Венебас, была утеряна золотая сережка. Контактный номер телефона 20-586-496. Утерян кошелек черного цвета, внутри находились важные документы на имя Арнольдс Боровскис. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 20-183-877. В завершение напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255-06-255.
2: Krāmē un brauc.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Я уже прям чувствую, как этот сентябрь ехидно улыбается, считая дни до нашей встречи.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена ID-карта на имя Денис Степанов. Денис, ваши документы находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне «Химия» найден мобильный телефон и документы на имя Евгений Давидов. Контактный номер телефона 26-802-624. В центре города, в районе площади Венебас, была утеряна золотая сережка. Контактный номер телефона 20-586-496. Утерян кошелек черного цвета, внутри находились важные документы на имя Арнольдс Боровскис. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 20-183-877. В завершение напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. На продолжение дня в Даугавпилсе в прогнозе синоптиков переменная облачность, минимальная вероятность осадков. Воздух прогреется до плюс 20 градусов. В ночные часы температура опустится до плюс 13. Направление ветра северо-восточное, скорость до 5 метров в секунду.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тепла.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не моя полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TED, Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TED LV vai gaidīsim ciemos TED veikalos visā Latvijā.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Август как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
9: Продлим лето хорошей музыкой.
10: Алиса Плюс.

0: выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelos.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде. На продолжение дня в Даугавпилсе в прогнозе синоптиков переменная облачность, минимальная вероятность осадков, воздух прогреется до плюс 20 градусов. В ночные часы температура опустится до плюс 13. Направление ветра северо-восточное, скорость до 5 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг. Правильный выбор, когда проголодался.
1: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāiņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу.
4: Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра.
3: Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
5: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
6: Алиса Плюс.

0: выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelos.lv.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24 – Tālrunis 266-857-27.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
2: Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
3: 101,6 FM.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā. Yeah.

101.6 FM. Алиса Плюс.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Прямо на сердце оставят насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет.
1: Алиса Плюс.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя узнал.

потрачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, ты вроде не дурак, но все идет не так.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс.
1: Алиса Плюс.
2: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег.

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.